0: Shift more production toward pig iron, which is not covered by the EU quotas. But company officials warn that the move could leave around half of the plant's capacity unused. The EU says the quotas are designed to protect European producers, while its carbon tariffs aim to encourage cleaner production. Ukrainian steelmakers, however, warn that rising costs and trade restrictions are making it increasingly difficult to compete with Turkish, Chinese, and European producers.
1: Непонятно, что будет дальше. И вкладывать в развитие металлургии они ограничены. И есть такие как бы риски. Но все равно мы идем, потому что мы развиваемся, мы вкладываемся в развитие непосредственного в качество продукции, которую выпускаем и отправляем потребителю.